0: Ислам Шаларинжи Ван.
1: Шаларинжи Ван.
0: Связи на основном Ислам Шаларинжи Ван. Ислам Шаларинжи Ван.
1: Стэнфорд.